узнать, что это было за кольцо и что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать, так что ты прилетай. Я очень жду, хотя ты знаешь. Хотя ты знаешь. Мне кажется, я начал понимать.

сердце.

Или не прошло еще, об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты главное свети,

0: всегда любил. Утро крестьянам помогло, солнце трупы за полчаса сожгло. Но в тишине ночной в подвале кто-то рявкнул:
1: «Фай! Наше радио».

0: Наше радио.
1: С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше. С порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням.
2: С 7 до 11.
1: Подъемники.
2: На нашем радио.

чего начинается ваше утро. Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням с 7 до 11. Подъемники на нашем радио.

Наше радио.

через поле, через лес,

0: Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68». Записывай. Запоминай.
1: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
0: Наше радио.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами аж в глазах любит. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка в на колесах горенке, за полночь так за полночь будем пить твой чай. У меня с гитарою две бутылки красного, якобы случайно, как и невзначай.

0: Наша реклама.
1: Учеба уже не за горами. Позаботьтесь о здоровье глаз ребенка. В Первой Самарской оптике весь август для детей, школьников и студентов скидка 25% на правые линзы при заказе очков. Звоните 201-42-40. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
4: Наше радио. Музыка пока.

0: Наша реклама.
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
3: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
4: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
5: В тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
6: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. В августе мы отмечаем печальный юбилей. 35 лет августовского путча. Часть руководителей государства 19 августа 1991 года отстранила от власти президента СССР Михаила Горбачева. Был создан Государственный комитет по чрезвычайному положению, ГКЧП, участники которого хотели сохранить Советский Союз, распад которого стал величайшей катастрофой 20 века. Показательно, что еще 5 лет назад, в год 30-летия августовских событий 1991 года, партия «Коммунисты России» выступила с инициативой Народного суда над виновниками развала СССР Михаилом Горбачевым, Леонидом Кравчуком, Станиславом Шушкевичем и Геннадием Зюгановым. Почему над Зюгановым? Ведь Геннадий Андреевич, вспоминая страну Советов, всегда произносит очень проникновенные слова.
2: Советские держали Ленинца Сталин своей модернизацией поставить величественный памятник только за то, что она собрала распавшуюся империю в единый Советский Союз.
1: Слова хорошие. Осталось понять, что прячет за ними Зюганов. Кстати, однажды на это ему очень деликатно намекнул президент России Владимир Путин.
3: Под руководством Коммунистической партии Советского Союза наша страна, Советский Союз, достигли очень больших вершин. Геннадий Андреевич не упомянул только одного. Под чутким руководством Коммунистической партии Советский Союз прекратил свое существование.
1: И ведь точно, все главные участники развала Союза входили в партийную элиту. Компартия была стержнем, скрепляющим государство и преодолевающим сепаратизм национальной бюрократии, входивших в Союз Республик. Поэтому ликвидаторы СССР первым делом занялись развалом именно КПСС. Добились отмены 6-й статьи Конституции о руководящей роли партии, а затем в России создали отдельную республиканскую компартию. До этого функцию российской партийной организации выполняла сама КПСС. Но с появлением компартии РСФСР объединяющая союз структура становилась ненужной. Организаторами новой партии были ее лидер Иван Полосков и, барабанная дробь, Геннадий Зюганов, секретарь ЦК этой партии по идеологии. Чтобы оценить масштаб такой затеи, напомню, за попытку создания отдельной российской компартии при Сталине расстреляли секретаря ЦК Кузнецова и председателя Госплана Вознесенского. Ради этого даже вернули отмененную в 1947 году смертную казнь. А Зюганов и его окружение не просто остались целы, но и стали еще при Ельцине частью правящей элиты. И как ни крути, развал Советского Союза – это личная удача Геннадия Зюганова, о которой, правда, говорить как-то не принято.
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
5: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
6: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 августа. Телефон службы бронирования 226-50-71.
2: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
3: Записывай. Запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
5: Наше радио.
6: Наша.
5: Музыка.

вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

0: Наша реклама.
1: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
4: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
5: Милый, собираем чемоданы.
6: Мы же только разобрали.
5: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
7: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
8: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
9: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
10: И что ж получается, на мне род Гудовых прервется?
9: А сыновья ведь с неба не падают.
11: Я ваш сын.
9: Или падают.
12: Никакой ты ему не сын.
13: Так ломился.
12: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
9: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
14: Вас приветствует аудиогид сайта наша.ру. Вашему вниманию предлагаются новости, концерты, интервью, ведущие, акции, города и многое другое. На сайте наша.ру есть традиция выкладывать только проверенную информацию и качественную музыку. И вот еще что. Не забудьте проголосовать за любимого исполнителя в чартовой дюжине. Спасибо.
15: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
16: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
0: Записывай, запоминай.
2: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
0: Наше радио.
2: С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше. С порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням. С 7 до 11. Подъемники.
0: На нашем радио.

0: Наше радио представляет. Радиопрезентация альбома «Вечное движение» группы «Пикник». Песня «Дориан Грей». Эдмунд Шклярский.
1: Первый трек называется, первая песня называется «Дориан». Понятно, что речь идет о Дориане Грее, но тут, я бы сказал, замешан не только товарищ Дориан, но и портрет Гоголя и шагренева кожа. И получается так, что портрет живее самого персонажа, хоть персонаж Дориан, он крутится в обществе, там крутится, вертится, куражится, но тем не менее портрет показывает его истинное лицо, не такое, скажем, как все видят, а именно истинное лицо. Поэтому это произведение, ну, по крайней мере, стало толчком для написания этой песни.

Старый двор за окном, тусклый северный свет. В этом месте пустом нас давно уже нет. Мы когда-то вдвоем просто выбрали день,

0: Наша реклама.
1: Утренняя пробежка вдоль классических фасадов заряжает на весь день. Ведь в Санкт-Петербурге каждый километр — это марафон смыслов. Здесь вы меняете не просто локации, а целые эпохи.
2: Найдите свою дистанцию. От классических музеев и театров до новой туристской географии и экотроп. Открывайте новые модные маршруты и энергию городских фестивалей. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru. Ваш навигатор на пути к открытиям. 0+.
3: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
5: Вот это ухватил!
6: Ура! Купила! Мое!
7: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
8: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.
9: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
10: «Мир». Каждый день в твоих руках.
11: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
12: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
13: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
14: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
15: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
16: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
17: На старт, внимание, школа! «Спортмастер» предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых брендов. «Адидас», «Ума», «Фила», «Капа» и «Феникс» со скидкой 30% по 6 сентября.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
18: Наше радио.

0: Наша реклама. К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
1: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, срок отметки, порядки получения. На aurora.ru 18+.
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше радио. Сделано в России.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. 457 украинских беспилотников сбили средства противовоздушной обороны над российскими регионами минувшей ночью, передает Минобороны. Массированной атаке подверглась Самарская область. Несколько человек пострадало, рассказал губернатор Вячеслав Федорищев. Повреждения получили промышленное предприятие и логистический комплекс «Озон». На складе маркетплейса возник пожар, было эвакуировано более 500 работников. Еще три человека пострадали из-за атаки ВСУ на автобус в Белгородской области, сообщил оперштаб региона. В Ростовской области из-за падения обломков дронов загорелся лес. По данным главы региона Юрия Слюсаря, пострадавших нет. Турецкий контейнеровоз подвергся беспилотной атаке в нейтральных водах Черного моря. По данным компании «Эконлайнс», которая принадлежит судну, оно следовало из порта Гемлик в Новороссийск. В результате удара произошел пожар. Один член экипажа пропал без вести, еще 11 смогли покинуть борт. Предварительно контейнеровоз и груз на его борту могут быть признаны полностью утраченными. В Турции неоднократно выражали обеспокоенность эскалацией конфликта в Черном море и участившимися атаками на гражданские и торговые суда. Россия предпримет все необходимые меры для обеспечения безопасности избирателей в день выборов в Госдуму за рубежом. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел. Отмечается, что посольством и консульством страны придется работать на предстоящем голосовании в условиях сокращенного штата сотрудников. Поэтому на каждого работника ляжет двойная или даже утроенная нагрузка. Кроме того, Москва направила ноты в дипломатические ведомства всех стран с просьбой не допустить демонстрации у посольств в эти дни в целях безопасности. Выборы в Государственную Думу 9-го созыва пройдут с 18 по 20 сентября. В бюллетени войдут кандидаты от 10 политических партий. Правила выдачи медицинских справок изменятся с 1 сентября. Согласно нововведениям Минздрава, они будут содержать сведения из меддокументации пациента. Кроме того, документ вводит понятие «близкие родственники». Это позволит расширить круг лиц, которые смогут запрашивать справки без оформления доверенности. Документ смогут выдавать в произвольной форме, на бумажном носителе или в электронном виде с усиленной и квалифицированной электронной подписью врача. Физические справки будут заверять личной печатью врача, только если документ подписан медработником. В остальных случаях будет достаточно печати медорганизации. Российские космонавты поздравили россиян с днем государственного флага с борта Международной космической станции. В размещенном госкорпорации «Роскосмос» видеоролике Петр Дубров, Анна Кикина и Андрей Федяев отметили, что триколор напоминает им о доме даже на орбите. Они добавили, что национальный символ на борту МКС олицетворяет достижения отечественных ученых и инженеров, которые внесли вклад в освоение космоса. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Тысячу ярких эмоций дает аттракцион «Суперполет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
2: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 августа. Телефон службы бронирования 226-50-71.
3: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
4: Записывай. Запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
4: Наше радио. Зачем?

0: Наше радио представляет. Радиопрезентация альбома «Вечное движение» группы «Пикник». Песня «Рабы фантазий». Эдмунд Шклярский.
1: Ну, как говорится, двоим можно все, если они не выносят свои фантазии, там, не знаю, безумные или полубезумные, на весь мир, на всеобщее обозрение, то позволено все, и тем не менее они не могут себе позволить, опять же, все, потому что фантазии их перешагивают возможности. И поэтому, кроме всего прочего, что они находятся вроде как в одной комнате, в одном помещении, они все равно себе не могут дать волю своим чувствам, и поэтому становятся невольными рабами. Рабами своих фантазий, от которых они не могут никакой силой отцепиться, никакая сила не может оторвать их от этих фантазий. И с этими, скажем, неудовлетворенными фантазиями им приходится жить вдвоем, деля вот это непростое

0: наша реклама. Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко. Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
1: Шапку надень. С незнакомцами не разговаривай. Куда не надо. Не ходи, что попало, не смотри.
2: Фух. Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
3: Тарифы МТС Junior или МТС Junior плюс включенные сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
4: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
5: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
6: На старт, внимание, школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей, кроссовки за 999 рублей.
7: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
8: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
9: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
10: Подробности на comtogether.t2.ru.
11: «Волга» — европейский дизайн. Надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер К40, флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» — движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
12: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
13: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
14: В этом весь Т.
13: И в этом весь Ты.
15: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
16: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту Касперский премиум. Получите дополнительную скидку 10% по промокоду РАДИО до 4 октября 2026 года. 18+.
17: Знать все наперед. Суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
18: Условия акций и тарифов расчетно-кассового обслуживания на Т-банк.ру. АО «Т-банк».
19: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
20: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
19: А сыновья ведь с неба не падают.
20: Я... ваш сын.
19: Или падает.
20: Никакой ты ему не сын.
19: Так вломился.
20: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
19: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио. Обязательно встретим.

0: Ребята, всем привет, всем здравствуйте. Новая неделя, новый выпуск «Чартовой дюжины». Сегодня у микрофона я, Александр Бон.
1: И Игорь Паньков. А Яна отправилась в отпуск до конца лета, поэтому сегодня командуем парадом мы вдвоем.
0: Да, друзья, мы вас не подведем, зато подведем итоги вашего недельного голосования и послушаем две новинки. Ощутили, какой каламбур?
1: Да, Александр, в вашем стиле. От вас другого я и не ожидал. А еще будет рубрика «Мы вас услышали». Она, кстати, на этот раз напрямую связана с одной из премьер, но об этом мы расскажем ближе к делу.
0: Сегодня успеем поговорить и про кино, и про новые альбомы, и даже про бумажные самолетики.
1: А еще узнаем, почему Николай Яковлев из группы ГАФТ решил устроить концерт для одного человека, что Антон Завьялов готовит для своего дебютного альбома
0: и какой новый инструмент впервые зазвучал на новом альбоме «Пикника».
1: Итак, мы начинаем.

0: Премьера недели.
1: Сегодня у нас сразу несколько новинок. И начнем мы с Wild Ways. В чартовой дюжине стартует песня «Признание».
2: Это уже третий сингл группы за этот год.
1: У этой песни долгая история. Первая демка была написана еще в прошлом году, но по ряду причин она была убрана в стол.
2: Мы попросили лидера Wild Ways Анатолия Борисова рассказать историю песни от первых набросков до итоговой версии.
3: Мы долго не понимали, как мы хотим развивать эту песню, потому что у нее такой довольно медленный темп, и в самом начале он был еще медленнее, чем уже в финальном готовом варианте. А мы много раз меняли ходы, мы несколько раз изменяли тональности, я несколько раз придумывал какие-то вокальные топ-лайны. Я много думал, о чем вообще можно написать. И в какой-то момент было принято решение, что, ну, не идет, оно и не идет. А потом наступила весна 26-го года, и как-то общий фон и настроение было соответствующим для того, чтобы изложить свое наболевшее на бумаге. И даже после этого работа над этой песней не прекратилась, потому что мы все еще, после того, как был написан текст и вокальные линии, мы все равно хотели как-то ее изменить и улучшить, и в какой-то момент мы в итоге пришли к такому варианту, который вы теперь можете услышать.
0: Премьера недели.
1: Wild Ways. Признание.

0: премьера недели. Wild Ways. Признание.
1: Чёртова дюжина.
2: Наша реклама.
3: Учеба уже не за горами. Позаботьтесь о здоровье глаз ребенка. В первой самарской оптике весь август для детей, школьников и студентов скидка 25% на правые линзы при заказе очков. Звоните 201-42-40. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
2: Наше радио. Музыка пока.

Дерево в этом городе обречено, но я все свое время провожу рядом с ним. Мне все другие дела надоели. Мне кажется, что это мой дом.

0: Взлом чарта.
1: Начинаем сегодняшний хит-парад с премьеры прошлой недели. 13 место занимает Екатерина Яшникова с песней «Бумага».
2: Она вошла в недавно вышедший альбом с длинным и довольно необычным названием «Чрезмерное употребление вины вредит вашему здоровью».
1: И, конечно, мы не могли не спросить Екатерину, как это название появилось.
3: Над названием альбома думала долго. Хотелось, чтобы в нем обязательно фигурировала вина, как центральная эмоция альбома в принципе. Я решила оттолкнуться от обложки и начала представлять, что бы на ней могло быть. И почему-то сразу вспомнила упаковки от сигарет с этими страшными картинками «Курение убивает», «Курение вызывает рак легких» и так далее. Тогда я решила, что будет здорово сделать обложку в тех же оттенках и использовать название как дисклеймер внизу. Все эти мысли в итоге сложились в финальное название «Чрезмерное употребление вины вредит вашему организму». Довольно справедливый лозунг, в принципе.
0: 13 место.
2: Екатерина Яшникова. «Бумага». Режь меня.

0: поможет мне.
1: 13 место. Екатерина Яшникова. «Бумага».
2: Взлом чарта.
1: На 12 место сегодня врывается группа «Кардио Киллер» с песней «Широко шагая».
3: Трек из альбома «Тренд Килл Пауэр» на прошлой неделе впервые появился в нашем чарте, а сегодня уже, так сказать, широко шагнул сразу на 12-ю строчку.
1: Судя по посту в соцсетях музыкантов, новость о попадании в чартовую дюжину их очень обрадовала.
3: Так что передаем «Кардио Киллер» большой привет и желаем песне двигаться только вверх.
2: 12 место.
1: «Кардио Киллер. Широко шагая».

0: 12 место. Кардио Киллер. Широко шагая. На 11-й строчке чарта по итогам вашего недельного голосования расположилась песня «Не знать» группы «Мураками».
1: Мы спросили Диляру Вагапову, бывает ли так, что песня получается настолько личной, что ее даже сложно выпускать.
0: Потому что одно дело написать о себе, и совсем другое – потом дать услышать эту историю тысячам людей.
1: И вот что ответила Диляра.
2: Есть песни, которые долго лежат в столе именно потому, что в них слишком много меня. Кажется, будто открываешь дверь в комнату, куда никого не хотел пускать, но потом... Понимаешь, если эта история помогла тебе, возможно, она поможет и кому-то еще. И тогда становится уже и не так страшно делиться.
3: 11 место.
0: Мураками. Не знать.

0: знать. 11 место. Мураками. Не знать. Чёртова дюжина. Десятое место на этой неделе занимают Гафт и Гребенщик. Хватит.
1: А сегодня у Коли из группы Гафт вышел сольный альбом «Ко-компани. Предлагаемые обстоятельства 2».
0: Перед релизом он разыгрывал среди слушателей необычный приз за пресейв альбома. Концерт для одного человека с любым трек-листом на выбор победителя.
1: Мы вот с Гарри выбирать не можем, потому что порядок песен в хит-параде зависит от вашего голосования. Но точно знаем, что в нашем эфире только самые лучшие треки.
0: Александр, если бы у вас была возможность попасть единственным слушателем на концерт какого-то артиста, кого бы вы выбрали? Даже если его уже нет в живых.
1: Мурата Насырова.
0: Я бы все отдал, чтобы попасть на такой своеобразный квартирник группы Кино. Или даже сольно Виктора Цоя. Вот, Виктор Цой с гитарой и я.
1: Уели, спасибо.
2: 10 место.
0: Гафт. Гребенщик. Хватит.

0: Десятое место. Гафт и Гребенщик. Хватит.
1: Чертова дюжина.
2: Наша реклама.
3: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк. Управляй прогрессом».
4: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
5: Вот это ухватил!
6: Ура! Купила мое!
7: Так звучит «Кватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
8: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Кватамбе» на авито.ру 12+.
9: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
10: «Мир». Каждый день в твоих руках.
11: Реклама ООО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
12: На старт, внимание, школа! «Спортмастер» предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых брендов. «Адидас», «Ума», «Фила», «Капа» и «Феникс» со скидкой 30% по 6 сентября.
13: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту «Касперский премиум». Получите дополнительную скидку 10% по промокоду «Радио» до 4 октября 2026 года. 18+.
14: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
15: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
16: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
17: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
18: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.
19: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве +7 495 925 04 44.

0: На 9-м месте сегодня разместились «Электропартизаны» и Михаил Башаков с песней «Самолетики».
1: Если у вас когда-нибудь не получался бумажный самолетик, не переживайте, этим занимаются профессионалы. В мире есть люди, которые посвятили этому годы.
0: И не зря. Нынешний мировой рекорд по дальности такого полета – 98 метров.
1: И самолетики в нашем чарте тоже идут на рекорд. Песня продолжает свой полет в чартовой дюжине.
2: 9-е место.
0: «Электропартизаны» и Михаил Башаков. «Самолетики».

0: Пятое место. Электропартизаны Михаил Башаков. Самолетики. Взлом чарта.
1: Сразу с восьмого места начинает свое движение в нашем хит-параде «Пикник» с песней «Двор».
0: «Вечное движение» — так называется новый альбом группы. Это юбилейная 25-я номерная пластинка «Пикника».
1: О новом альбоме и музыкальных экспериментах «Пикника» нам рассказал Эдмунд Шклярский.
2: Этот альбом у нас оказался юбилейным, можно сказать. 25-й по счету номерной альбом. И не зря его, наверное, не случайно назвали «Вечное движение», потому что в этом круговороте музыкальном мы уже давно находимся и никуда, собственно говоря, не хотим от него уходить. Альбом «Вечное движение», не побоюсь это слово, концептуальный, каждая песня на своем месте. Ну, что нового зазвучит, какие звуки? Ну, понятно, звук синтезатора, он всегда синтезируется, поэтому в каждой песне он, собственно говоря, уникален становится. Здесь мы применили, ну, до ныне неприменяемый, так скажем, ударный инструмент, он несложный, называется ковбелл, и он будет там, и... То есть в песне он зазвучит, в песне, сейчас скажу, в какой. В песне «Двор», вот, собственно говоря.
0: И мы его обязательно сейчас послушаем, но сначала новость. В эти выходные, 22 и 23 августа, слушайте в нашем эфире радиопрезентацию альбома «Вечное движение». Новые песни прозвучат с эксклюзивными комментариями Эдмунда Шклярского.
1: В субботу и в воскресенье начало в 10:00. Не пропустите.
0: Восьмое место. «Пикник», «Двор».

0: На седьмом месте сегодня расположилась группа «Раванна» с песней 812.
1: Представим ситуацию. Человек никогда не слышал эту команду и спрашивает, с чего начать.
0: Можно, конечно, сразу отправить ему всю дискографию или порекомендовать топ-5 треков на стримингах. Но гораздо интереснее узнать ответ у самих музыкантов.
1: Поэтому мы спросили Никиту Черникова, какую песню он поставил бы человеку для первого знакомства с группой.
2: Для знакомства с нашей группой я бы рекомендовал песню «Птицы». Это одна из наших самых любимых песен. В ней очень много интересных находок, начиная с хора в конце, заканчивая просто текстом этой песни, автором которого является наш текстовик Радислава. Я считаю это очень глубокой, взрослой и патриотичной нашей песней.
3: Седьмое место.
1: «Раванна», 812.
4: На два

0: Седьмое место. Раванна, 812.
1: На шестом месте сегодня слушаем группу «Люман» с песней «Можно». Кстати, какие фильмы, хотел бы вас спросить всегда, вы часто возвращаетесь, которые уже смотрели?
2: Я с удовольствием сейчас смотрю фильмы, которые мне нравились в подростковом возрасте, и которые я смотрел в видеосалоне или в тот момент, когда у меня появился первый видеомагнитофон, и даже не видеомагнитофон, а видеоплеер. «Последний бойскаут», «Терминатор», «Крепкий орех», «Шик», «Рэмбо», ну вот все боевики, да. «Ниндзя из Беверли-Хиллз».
1: Надо взять этот фильм.
2: Хорошо, спасибо. «Доспехи Бога», ну я могу бесконечно, «Закусочные на колесах». Ну, я думаю, что мужчины плюс-минус моего возраста понимают, о каких фильмах идет речь. Задали, кстати, тот же вопрос Тэму Булатову и узнали, какой у него топ любимых фильмов.
1: И там сразу две картины Владимира Меньшова, которые уже стали классикой.
3: Фильмов, к которым я возвращаюсь часто, много, но среди них я бы назвал, пожалуй, две работы одного и того же режиссера, которые, мне кажется, на самом деле можно смотреть регулярно. Это фильм «Любовь и голуби» и фильм «Москва слезам не верит». Их давно разобрали на фразы, на цитаты. Мне очень нравятся обе истории.
0: Шестое место. «Люман», «Можно».

0: Девятое место сегодня достается группе Ума Турман с песней «Не стой, танцуй».
1: А на этой неделе группа устроила сюрприз для пассажиров обновленного Ленинградского вокзала. Музыканты сыграли там настоящий концерт.
0: Уверены, что без песни «Не стой, танцуй» дело тоже не обошлось.
1: Надеемся, что никто не опоздал на поезд, хотя причина была бы более чем уважительная.
0: Александр, вопрос. Самое необычное место, где вы слушали концерт?
1: Ну, конечно же, в историческом музее на Красной площади, когда группа
0: «Моральный кодекс»
1: давала там концерты. Мы с определенным количеством радиослушателей сидели и смотрели. Это было очень круто. Это было самое, по-моему, необычное место. Я больше нигде ничего подобного не
0: видел. Я тебе сейчас напомню. Изначально, во-первых, это была ночь в музее с нашим радио. Мы делали выездную студию. Ночью вещали оттуда. И группа «Моральный кодекс» выступала. А как тебе концерт на Останкинской башне, когда у нас была выездная студия? А как тебе концерт на ходу в поезде «Сапсан»?
1: Кто там был?
0: Костя Кулясов с гитарой с нами ехал в Санкт-Петербург. Наша выездная студия.
1: Ну, это не концерт.
0: Ну, почему? Это акустический концерт. Он спел 4 песни на секундочку.
1: У нас там сидело 4.
0: А как тебе свадьба, которую мы вели в сауне? Там тоже был концерт кавер-группы.
1: Это был
0: концерт. Смотри, сколько необычных мест.
2: Пятое место.
0: Ума Турман. «Не стой, танцуй».

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Семья из Краснодарского края пострадала в результате атаки украинских беспилотников. Двое детей погибли, двое взрослых находятся в больнице. Как сообщил глава региона Вениамин Кондратьев, удар пришелся по жилым домам в Ейском районе. Также обломки дрона вызвали пожар на предприятии на территории местного порта. Кроме того, 4 пострадавших из-за атак дронов сообщил глава Брянской области Егор Ковальчук. Еще 3 человека пострадали в Белгородской области, передает оперштаб. Ранее Минобороны сообщало, что минувшую ночь силы ПВО сбили 457 украинских беспилотников над регионами России. Российская марка нефти «Юралс», поставляемая в Индию впервые с мая, продается с наценкой вместо дисконта. По данным Reuters, октябрьские поставки сырья на этой неделе предлагались с премией до $1 за баррель каталонному бренд. Для сентябрьских поставок действовала скидка в $1-2 за баррель. Агентство отмечает, что индийские НПЗ активизировали закупки российской нефти после нового витка эскалации на Ближнем Востоке из-за опасений по поводу безопасности поставок сырья через Ормузский пролив. Аналогичным образом растет и спрос Китая на российские энергоресурсы. В частности, выросли премии на дальневосточный сорт нефти «Эспо Бленд». Апробация модели выставления оценок за поведение пройдет в 10 школах каждого региона страны в новом учебном году. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Кроме того, со второй четверти во всех школах России планируется введение нового курса «Искусственный интеллект и информационная безопасность». Среди других нововведений – обновление учебного плана для пятиклассников, в том числе появление предмета «Духовно-нравственная культура России», переход на единые учебники истории и общества знания, а также обновление федеральных программ по предмету основ безопасности и защиты Родины для учеников с 8 по 11 классы. При проектировании городской среды и создании новых общественных пространств необходимо учитывать запросы семей с детьми и подростков. Об этом заявила председатель Фонда защиты детей Мария Львова-Белова. Она назвала соответствие принимаемых решений потребностям горожан главным критерием качества городской среды. Львова-Белова предложила распространить сертификат семьям РАДы на скверы, парки и дворы с удобной и безопасной инфраструктурой. В особой экономической зоне «Технополис Москва» продолжается развитие спортивной инфраструктуры для сотрудников предприятий и жителей близлежащих районов. Как сообщил заммэра столицы Максим Лексутов, комплекс тренажеров появился на площадке «Печатники». Там установлены беговые дорожки, аэробайк, лыжные гребные тренажеры, турники, скамья для пресса и многофункциональная станция. Оборудование доступно и не требует специальной подготовки. Ранее спортивные центры были открыты на площадках Руднева и Алабушева. Популярный канал «Радио.НС» проник во все мессенджеры, помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: На четвертом месте сегодня слушаем Антона Завьялова с песней «Туман».
1: Музыкант готовит к релизу свой первый сольный альбом.
0: И синглы, которые он выпускает, один из которых как раз «Туман», это не просто отдельные релизы. Музыкант собирается включить их в будущую пластинку.
1: Более того, если все пойдет по плану, альбом мы услышим уже в этом году.
0: Расспросили музыканта о концепции будущего релиза.
2: Да, я собираюсь включить все песни, которые сейчас выходят синглами, в будущий дебютный альбом. Если с волей Бога все получится, как я задумал, то альбом выйдет в этом году. Каким он будет, не знаю. Какой-то определенной концепции нет. Я просто сочиняю и записываю песни. В большей степени о любви. Близкие и понятные мне и моим слушателям. Вот и вся концепция. Пока так мне видится.
3: Четвертое место.
0: Антон Завьялов. «Туман». Утренний.

Прошло еще, об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен.

0: вас услышали.
1: Есть артисты, песни которых вы уже знаете наизусть, а есть те, с которыми вам и нам тоже только предстоит познакомиться.
2: И вот о них прямо сейчас и пойдет речь.
1: В эфире рубрика «Мы вас услышали». Здесь мы знакомим вас с новыми артистами и группами.
2: Если вы тоже хотите представить свою музыку слушателям нашего радио, заходите на сайт наше.ру в раздел «Музыкантам».
1: Регистрируйтесь, заполняйте все необходимые поля, загружайте свои треки и ожидайте. Возможно, следующей музыкальной находкой окажетесь именно вы.
2: А пока у нас есть два открытия этой недели.
1: Наш продюсер выбрал их для сегодняшнего выпуска. Слушаем фрагменты треков, а узнать больше об этих группах можно в сообществе нашего радио ВКонтакте.
2: А пока у нас есть три открытия этой недели. Melon Soul. Белый.

0: Наша реклама.
1: Летняя программа в аттракцион кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
2: Анимация, квизы и ростовые куклы.
1: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
2: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
1: Праздник для всей семьи.
2: Подробности в нашей группе ВКонтакте. 0+.
3: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 августа. Телефон службы бронирования 226-50-71.
4: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
5: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
6: Записывай, запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
8: Наша.
9: Знаете ли вы,
10: если в Англии еще и сохранились где-то на окнах сетчатые клетки, они были придуманы, увы, не для птиц. В 20-30-х годах, по рекомендации авторитетного тогда доктора Эммета Холта, данные сооружения возводили заботливые родители для проветривания собственных чад. На окнах с внешней стороны дома крепилась металлическая клетка, куда помещали корзину с младенцем или более повзрослевших малышей на всеобщее обозрение. Радостными эти воспоминания детства вряд ли кто мог назвать. Зато так истинные лондонцы выгуливали своих детей, не выходя из дома. А что, дешево и сердито.
11: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.

0: Премьера недели.
1: А вот это как раз тот случай, когда музыкант загрузил свою песню на сайт наша.ру, и она добралась до эфира нашего радио.
2: Группа «Семь станций» завела личный кабинет на сайте в разделе «Музыкантам», загрузила свой трек, и сегодня мы впервые ставим его в нашем эфире.
1: Поздравляем команду с попаданием на наше радио, уверены, что это только начало.
2: А всем артистам, которые тоже хотят услышать свою песню в нашем эфире, напоминаем, загружайте свои треки на наша.ру в личном кабинете в разделе «Музыкантам». И, возможно, именно ваш трек однажды станет премьерой в чартовой дюжине.
1: Песню «Станция весна» прямо сейчас представляет лидер группы «Семь станций» Илья Аноприев.
3: «Станция весна» — это песня про тот самый момент, когда после какого-то долгого внутреннего холода внутри снова у человека появляется ощущение жизни. Оно, собственно, поэтому и называется «Станция весна». По звуку нам хотелось соединить то, на чем мы сами выросли. Это русская рок-музыка нулевых, живые гитары, большие мелодии. Но только сделать это на более современном продакшн. При этом песня довольно долго искала свою окончательную форму. Нам хотелось, чтобы в ней осталось ощущение простоты, настоящих эмоций и без какой-то лишней перегруженности. Для меня лично «Станция весна» еще важна тем, что она очень точно объясняет сам проект «Семь станций». Ведь каждая наша песня — это как отдельная остановка в жизни слушателя, в жизни любого человека, который сталкивается с нашим творчеством.
0: Премьера недели.
1: «Семь станций».

0: премьера недели. 7 станций. Станция «Весна». Бронза нашего чарта сегодня достается Диане Арбениной и песне «The Punisher» из альбома «Рэп для мамы».
1: А еще одна из песен этой пластинки недавно получила еще и видеовоплощение. Диана Сергеевна выпустила клип на трек 8808 Love.
0: В съемках видео приняли участие и дочь артистки Марта.
1: Какова ее роль в клипе, рассказывать не будем, чтобы сохранить интригу.
0: Лучше посмотрите сами. Видео уже можно найти, например, в телеграм-канале наше_ru.
1: Ну а мы пока возвращаемся к треку The Punisher.
2: Третье место.
0: Диана Арбенина, The Punisher.
3: Это новый текст поверх старого, который меня не устроил. Ты же знаешь, сынок, что мы все исполнители чужой воли. Не бойся себя, все будет ровно в срок, и

0: Третье место. Диана Арбенина. The Punisher. Серебро нашего чарта сегодня забирает Нагард с песней «Проклятье шута».
1: И на этой неделе вы за нее очень круто голосовали. Спасибо. Именно ваши голоса определяют, как будет выглядеть наша чартовая дюжина.
0: Поэтому напоминаем, если хотите поддержать любимые песни и помочь им подняться выше, заходите на наше.ру в раздел «Чартовая дюжина».
1: Каждый день у вас есть три голоса. Можно отдать все одной песне или распределить их между несколькими.
0: Так что все в ваших руках. А сейчас серебро нашего чарта.
2: Второе место.
0: Нагард. «Проклятие шута».

0: Первое место сегодня Хмыров с песней «Вертолет». Поздравляем с золотом нашей чартовой дюжины. Это шикарный результат.
1: И отдельно поздравляем поклонников. Это вы своими голосами отправили «Вертолет» на вершину. Уверены, и музыканты, и все, кто поддерживал песню, сейчас очень рады.
0: А у Филиппа Хмырова, кстати, есть еще одна отличная новость. Он пообещал нам фит с группой «Хи-хи-хи».
1: Музыканты уже показали небольшой фрагмент будущего трека, спели его под акустику и выложили в сеть.
0: Давайте послушаем кусочек будущего фита.

0: Ну, а пока этот трек еще не вышел, у нас в эфире «Вертолет».
1: Первое место.
0: Хмыров. «Вертолет».

0: место чарта. Хмыров. Вертолет.
1: Ну что, на сегодня все. Хотя, кажется, музыкальная жизнь сейчас настолько насыщенная, что можно было еще пару часов слушать свежие релизы.
0: Особенно, если посмотреть на новости. Вот, например, Kanye West собрался с концертами в Петербург.
1: С Петербургом все ясно, но если он вдруг решит попасть в чартовую дюжину, ему тоже придется для начала зарегистрироваться на наши.ру.
0: Спасибо. Не забывайте заглядывать в раздел «Чартовая дюжина». Голосуйте за любимые песни и решайте, кто окажется на вершине следующей недели. С вами были я, Александр Бон.
1: И я, Игорь Паньков. До встречи через неделю.
0: Любим вас.
1: Берегите себя.
2: Наша реклама.
3: Есть города, которые вдохновляют, есть города, которые дарят покой, а есть Санкт-Петербург. Это место, где величие соборов и дворцов встречается с тишиной экотроп и красотой Финского залива. Место, где широкие проспекты манят вперед, а маленькие мостики через каналы зовут к прогулкам. Здесь становится ясно, соглашаться на меньшее уже невозможно. Если путешествие, то только Санкт-Петербург. Без компромиссов.
4: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
5: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
6: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
7: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
8: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
9: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
10: Подробности на comtogether.t2.ru.
11: Вот это ухватил!
12: Ура! Купила! Мое!
13: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить «Выгодно» на Авито до 30 августа.
14: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.
15: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
16: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
17: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
18: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту «Касперский премиум». Получите дополнительную скидку 10% по промокоду «Радио» до 4 октября 2026 года. 18+.
19: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
20: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
21: Проще простого. Телефон рекламы.
2: рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
21: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Учеба уже не за горами. Позаботьтесь о здоровье глаз ребенка. В Первой Самарской оптике весь август для детей, школьников и студентов скидка 25% на правые линзы при заказе очков. Звоните 201-42-40. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
4: Наше.

0: Наше радио представляет. Радиопрезентация альбома «Вечное движение» группы «Пикник». Песня «Двор». Эдмунд Шклярский.
1: Повлияли зарисовки из того двора, где я, собственно, провел большую часть своего детства, наверное. Это новостройки, где там нет башенок, где нет там витиеватых лестниц, а все очень достаточно жестко. И иногда чудеса заключаются просто в наполненном стакане. В каждом дворе, процитирую уже песню, свой набор картин с привидениями, он один на один. И в каждом дворе есть, конечно, человек или несколько людей, играющих на гитаре. Ко мне очень часто приходили, значит, ребята, которые просили или попить воды, хотя я жил на четвертом этаже, они жили на первом. И самое главное – настроить гитару. Гитару я настраивал легко, и поэтому мне это было несложно, собственно говоря. Иногда я тоже будил подъезд гитарой, иногда выходил со знакомым парнем на балкон и собиралась кучка зрителей, которые с недоумением слушали какой-нибудь рок-н-ролл или хиппи-хиппи-шейк.

0: Наше радио.
1: Я вспоминаю ядреню пеню, как можно было это все забыть за дверью. Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло, я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста не в ту канаву. Спи, братишка, я не знаю.

сильнее ветра. Гоните лыжу, депрессника, который мне сбивает крышу. Поля, лужайки, цветы, грибочки. И очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

сяду, тупой как глобус, и как законченный поэт уеду вдаль. А в общем клево, что так вышло, я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста, не в ту

0: Наша реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Вот это ухватил!
5: Ура! Купила! Мое!
6: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
7: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру 12+.
8: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
9: Знать все наперед – суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
10: Условия акций и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru, АО Т-банк.
11: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
12: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
13: Мир. Каждый день в твоих руках.
14: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
15: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту Касперский премиум. Получите дополнительную скидку 10% по промокоду РАДИО до 4 октября 2026 года. 18+.
16: Милый, собираем чемоданы.
17: Мы же только разобрали.
16: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
18: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
19: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
20: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
21: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО Сбербанк.
22: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
23: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
22: А сыновья ведь с неба не падают.
24: Я ваш сын.
22: Или падают.
25: Никакой ты ему не сын.
26: Так ломился.
25: А это получается кража со взломом.
26: До 2 лет.
22: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. В августе мы отмечаем печальный юбилей. 35 лет августовского путча. Часть руководителей государства 19 августа 1991 года отстранила от власти президента СССР Михаила Горбачева. Был создан Государственный комитет по чрезвычайному положению, ГКЧП, участники которого хотели сохранить Советский Союз, распад которого стал величайшей катастрофой 20 века. Показательно, что еще 5 лет назад, в год 30-летия августовских событий 1991 года, партия «Коммунисты России» выступила с инициативой Народного суда над виновниками развала СССР – Михаилом Горбачевым, Леонидом Кравчуком, Станиславом Шушкевичем и Геннадием Зюгановым. Почему над Зюгановым? Ведь Геннадий Андреевич, вспоминая страну Советов, всегда произносит очень проникновенные слова.
2: Советские держали ленинца сталинской модернизации поставить величественный памятник только за то, что она собрала распавшуюся империю в единый Советский Союз.
1: Слова хорошие. Осталось понять, что прячет за ними Зюганов. Кстати, однажды на это ему очень деликатно намекнул президент России Владимир Путин.
3: Под руководством Коммунистической партии Советского Союза наша страна, Советский Союз, достигли очень больших вершин. Геннадий Андреевич не упомянул только одного. Под чутким руководством Коммунистической партии Советский Союз прекратил свое существование.
1: И ведь точно, все главные участники развала Союза входили в партийную элиту. Компартия была стержнем, скрепляющим государство и преодолевающим сепаратизм национальной бюрократии, входившей в Союз Республик. Поэтому ликвидаторы СССР первым делом занялись развалом именно КПСС. Добились отмены 6-й статьи Конституции о руководящей роли партии, а затем в России создали отдельную республиканскую компартию. До этого функцию российской партийной организации выполняла сама КПСС. Но с появлением компартии РСФСР объединяющая союз структура становилась ненужной. Организаторами новой партии были ее лидер Иван Полосков и, барабанная дробь, Геннадий Зюганов, секретарь ЦК этой партии по идеологии. Чтобы оценить масштаб такой затеи, напомню, за попытку создания отдельной российской компартии при Сталине расстреляли секретаря ЦК Кузнецова и председателя Госплана Вознесенского. Ради этого даже вернули отмененную в 1947 году смертную казнь. А Зюганов и его окружение не просто остались целы, но и стали еще при Ельцине частью правящей элиты. И как ни крути, развал Советского Союза – это личная удача Геннадия Зюганова, о которой, правда, говорить как-то не принято.
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
5: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. 15 миллиардов рублей выделит Минпромторг на развитие систем общественного транспорта, заявил глава ведомства Антон Алиханов. На эти цели будут направлены средства от утильсбора. Министр добавил, что потенциал российской промышленности в общественном транспорте в 2-3 раза превышает количество заказов. Кроме того, Алиханов указал на намечающиеся тренды в области транспорта. Это экологичность и внедрение беспилотных технологий по разным видам наземной техники. Москва готова проводить в Ватикане консультации по международной повестке, включая украинский конфликт, заявил посол России при Святом Престоле Иван Салтановский. Он допустил, что этот вопрос также будет затронут во время предстоящих переговоров в Москве с главой дипслужбы Ватикана Полом Галлахером. Его визит в Россию пройдет с 25 по 28 августа. При этом использование Ватикана в качестве полноценной площадки для переговоров не рассматривается из-за логистических и политических сложностей, уточнил посол. Россияне смогут переводить цифровые валюты за рубеж с 1 сентября. Как сообщили в Центробанке, инвесторы смогут приобретать криптовалюты и стаблкоины с соблюдением установленных требований. Кроме того, они смогут приводить активы как на собственные зарубежные кошельки, так и на счета иностранных магазинов для оплаты товаров и услуг. Ранее Владимир Путин подписал закон, который признает цифровые валюты имуществом, вводит общие требования к их обороту и предусматривает судебную защиту прав на такие активы. При проектировании городской среды и создании новых общественных пространств необходимо учитывать запросы семей с детьми и подростков. Об этом заявила председатель Фонда защиты детей Мария Львова-Белова. Она назвала соответствие принимаемых решений потребностям горожан главным критерием качества городской среды. Львова-Белова предложила распространить сертификат семьям Рады на скверы, парки и дворы с удобной и безопасной инфраструктурой. Конец лета в столичном регионе ожидается прохладным и дождливым, а бабье лето наступит не ранее середины сентября. Таким прогнозом с Национальной службой новостей поделился синоптик, специалист прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
2: Начало недели у нас нормальные температуры, во второй половине недели температура начнет понижаться, опускаться ниже климатической нормы, достигнув в конце рабочей недели, то есть в пятницу 13-15 градусов. Большая часть рабочей недели ожидается достаточно дождливой, хотя увидимо прояснение, солнце. Бабье лето, если случится, то это вторая декада, ближе к середине сентября. Есть вероятность после похолоданий продолжительных. Может быть, Азорский антициклон принесет нам хорошую погоду.
1: Кратковременное повышение температуры возможно только в последние выходные августа, добавил Ильин. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Radio.nsn, с нами не соскучишься.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
2: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
2: Наше радио. Так бьется сердце.

0: Наше радио представляет. Радиопрезентация альбома «Вечное движение» группы «Пикник». Песня «По ночам в плаще не модно». Эдмунд Шклярский.
1: Но она продолжает песню, вернее, не песню, а тему вампирской любви. Ну, естественно, вампир, он должен обязательно быть влюбленным. Если он не влюблен, то непонятно. Он может тогда, это самое, ему не нужна женщина, а, собственно, он может и курицу также съесть, и, не знаю, там, голубя попить кровушки. То есть именно энергия, которую черпает вампир, она происходит, так скажем, исходит от женщины. Ну и, конечно, любовь вампирская, она всегда трагична, потому что вот-вот пропоет петух, чайки, зайдет солнце, и ничего не остается, как опять прятаться в темноте, ждать блаженного часа, когда наступят сумерки, и влюбленные снова смогут встретиться, обняться.

0: Наша реклама.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
4: Фух. Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
5: Тарифы МТС Junior или МТС Junior плюс включенные сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
6: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
8: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
9: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
10: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк» – управляй прогрессом.
11: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
12: Наше радио.

0: нем.
1: Кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем.
1: Кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост.
1: Кайф!
0: Манит нас в небо.

0: Наша реклама. К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
1: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, срок и месте порядка их получения на aurora.ru 18+.
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

увядших лилий аромат. Мои мечтания легкие туманит. Мне лилии о смерти говорят, о времени, когда меня не станет, о времени, когда меня не станет.

бед. И ведай, он сердце не обманет, забвения тебе в разлуке нет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной.

0: Наша реклама.
1: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 августа. Телефон службы бронирования 226-50-71.
2: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
3: Записывай. Запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

0: Наше радио представляет. Радиопрезентация альбома «Вечное движение» группы «Пикник». Песня «Сколько дикого, сколько темного». Эдмунд Шклярский.
1: Мир многообразен, сказочно богат всякими, уж не говорю, бриллиантами, золотом и всем прочим, но это все проходит мимо человеку, которому надо, собственно говоря, совсем немного. Ему нужно внимание, наверное, человек, который бы его понимал, и необходимых вещей. И тем не менее, огромный мир, у которого, кажется, который может с каждой минутой лопнуть от этого изобилия, он ничего не дает ни убогому, ни бездомному, и поэтому финал этой песни, так скажем, не весел. Хотя альбом, кто прослушал, говорят, что он позитивный. Но бывает нотка горечи, да даже в позитивном альбоме.

0: Наша реклама.
1: Мам, а почему здесь так много красивых зданий? А сколько здесь мостов?
2: В Санкт-Петербурге на каждый детский вопрос найдется ответ. Это город фонтанов, музеев и театров, долгих интересных прогулок и удивительных приключений. Главное – успеть увидеть все.
1: И все-все ответы есть на портале visitpeterburg.ru.
2: Санкт-Петербург – лучшее место для отдыха всей семьей. 0+.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Вот это ухватил!
7: Ура! Купила! Мое!
8: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
9: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
10: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
11: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
12: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
13: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
14: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
15: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
14: А сыновья ведь с неба не падают.
16: Я ваш сын.
14: Или падает.
17: Никакой ты ему не сын.
18: Так вломился.
17: А это получается кража со взломом.
18: До 2 лет.
14: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Учеба уже не за горами. Позаботьтесь о здоровье глаз ребенка. В Первой Самарской оптике весь август для детей, школьников и студентов скидка 25% на правые линзы при заказе очков. Звоните 201-42-40. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
0: Наше радио. Музыка поколения.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Проведение выборов в России на всех уровнях будет осуществляться даже в самых сложных условиях, заявил Владимир Путин. Президент выразил уверенность в том, что предстоящие выборы нового состава Госдумы подтвердят устойчивость государства и станут выражением воли граждан. Глава государства также добавил, что в России запускаются масштабные проекты для развития экономики, обороны и госуправления, несмотря на все трудности. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут с 18 по 20 сентября. Для граждан России за рубежом откроют 312 избирательных участков в 152 странах. Доля топлива более низкого экологического класса на рынке будет незначительной относительно общего объема и составит около 10%. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. Ранее правительство России разрешило выпуск бензина классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4 для балансировки рынка в стране. Кроме того, Новак сообщил, что ряд отечественных нефтеперерабатывающих заводов возобновил работу после ремонта. С учетом логистики ожидается увеличение объемов поставок. Объем импорта топлива будет колебаться в зависимости от степени его дефицита. Внутренний рынок дистоплива, по его словам, обеспечен, проблем с логистикой нет. При этом решение о продлении запрета на экспорт этого вида горючего пока не принято. Расходы на выплаты по программам страхования имущества юридических лиц во втором квартале увеличились на 39% по сравнению с началом года. Как следует из данных Центробанка, российские страховые компании за 3 месяца выплатили свыше 21 миллиарда рублей. В целом, за первое полугодие показатель по таким программам превысил 36 миллиардов. Это на 27% больше, чем годом ранее. Регулятор связал рост объема выплат с увеличением количества страховых случаев. С 1 сентября россияне смогут платить в магазинах через универсальный QR-код. Это единый инструмент, при помощи которого покупатели могут выбрать разные способы оплаты, включая систему быстрых платежей, сервисы банков или рассрочки и в будущем цифровые рубли. Сначала механизм запустит крупные торговые сети с годовой выручкой более 120 миллионов рублей, затем бизнес с выручкой более 30 миллионов. Остальные компании и крупные индивидуальные предприниматели должны будут внедрить инструмент с 1 сентября 2028 года. Россиянин Сергей Бойцов установил новый мировой рекорд по стратосферному прыжку с воздушного аэростата. Он прыгнул с высоты более 11,5 тысяч метров. Точкой приземления спортсмена стал Усть-Калманский район Алтайского края. В 1,5 километрах от поверхности Бойцов раскрыл парашют и успешно приземлился. Предыдущий рекорд принадлежал польским парашютистам, которые совершили прыжок с высоты 10 тысяч метров. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс ВКДзен. Подписывайся и читай. Дай нас, где тебе удобно. Radio.nsn. С нами не соскучишься.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Отдыхаем всей семьей. Никс, лабиринт и веселый Роджер.
1: И еще более 45 европейских аттракционов.
2: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
1: «Три медведя» в парке Гагарина, Самара. Ждем всех.
3: 0+. Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
0: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

0: Наше радио представляет. Радиопрезентация альбома «Вечное движение» группы «Пикник». Песня «Бокал». Эдмунд Шклярский.
1: Это очень короткая песня. И «Бокал», если не главное действующее лицо, то немаловажное. Бывают такие ситуации, наверное, со всеми. Вот со мной точно такие бывали. Что ты прекрасно вроде бы знаешь человека и с ним общаешься не один раз, но никак не можешь вспомнить, откуда он вообще взялся. Где ты с ним познакомился, в каком месте. И вот это... Не то, что загадка природы, а так получается. Или какое-то событие, которое, может, не так далеко совершенно, но ты не помнишь, при каких обстоятельствах оно происходило. И бокал тут ни при чем. Это, может, как сопутствующая, так скажем, субстанция, но не более того. Ну и, собственно, что говорится в песне, всем понятно. Что было, не помню. Что будет, не знаю.

0: Наша реклама.
1: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
2: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
3: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
4: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
5: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
4: А сыновья ведь с неба не падают.
6: Я ваш сын.
4: Или падают.
7: Никакой ты ему не сын.
8: Так вломился.
7: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
4: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
9: Да.
10: Да, ну что, вздохнем внутрь. Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
0: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
11: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

0: Какой ты нафиг танки?
1: Наше радио. Так звучит наше радио.

лечу. Волны, если очень любишь, то, что позабудешь, не согреешь.

человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась мои одиночки. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

Где же сбой и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк.

писателю в пятнах чернил. Для чего человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне, шелестя,

0: Наша реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Вот это ухватил!
5: Ура! Купила! Мое!
6: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
7: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
8: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
9: «Мир». Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
11: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
1: Знать все наперед – суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
3: Условия, акции и тарифов расчетно-кассового обслуживания на Т-банк.ру, АО Т-банк.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

эх, знали б вы, что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ, и лопнет кожа яблоко в зубах, и захрустит созревший плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах, под землю вдруг проникнет лучик света.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. В России проходят мероприятия в честь Дня государственного флага. На медиафасадах по всей стране развернули триколор на площади более 70 тысяч квадратных метров. Флаг развернули на Эльбрусе на высоте более 4 тысяч метров, а также на вершине Розы Пик в Сочи. Молодежь Санкт-Петербурга развернула гигантский триколор в Петропавловской крепости. В Курильске дату отметили тематическим автопробегом. Российские предприниматели, которые делают добровольные взносы в бюджет, способствуют решению ключевых задач страны, заявил министр финансов Антон Силуанов. С начала года объем таких поступлений составил более 380 миллиардов рублей. Однако замглавы Думского комитета по экономической политике Николай Арефьев в беседе с Национальной службой новостей отметил, что это не сильно помогает федеральному бюджету, а вот средства компаний на депозитах и пассивный процентный доход вредят экономике.
2: Дефицит сегодня больше 6 триллионов рублей. Расходы растут, инфляция растет, поэтому правительство просто обращается к предпринимателям, которые бы могли оказать помощь. Но, к сожалению, помощь, я считаю, невелика. Более 60 триллионов лежат на депозитах в банках. У нас 6 триллионов не хватает, а предприятия вместо того, чтобы развивать производство, кладут деньги на депозит, потому что высокие проценты и живут на проценты как рантье.
1: Арефьев подчеркнул, что процентные доходы не обеспечены товарами, поэтому разгоняют инфляцию. Озон после атаки беспилотников на логистический центр в Самарской области проведет инвентаризацию уцелевших товаров и переместит их на другие склады. Как сообщили в пресс-службе маркетплейса, компания перестанет брать плату за размещение товаров, которые находились в пострадавшем комплексе. Кроме того, будут компенсированы услуги дополнительной упаковки товаров перед отправкой клиентам. Мошенники обманывают россиян, создавая копии сайтов популярных служб доставки или запуская ботов, которые якобы помогают найти посылку по трек-номеру. Сенатор Артем Шейкин сообщил, что таким образом злоумышленники выманивают у потенциальных жертв деньги, получают доступ к персональным данным или используют схему для взлома аккаунта в госуслугах. Он напомнил, что отслеживание посылки по трек-номеру не требует отдельной платы, передачи банковских реквизитов или кодов подтверждения. При проектировании городской среды и создании новых общественных пространств необходимо учитывать запросы семей с детьми и подростков. Об этом заявила председатель Фонда защиты детей Мария Львова-Белова. Она назвала соответствие принимаемых решений потребностям горожан главным критерием качества городской среды. Львова-Белова предложила распространить сертификаты семьям Рады на скверы, парки и дворы с удобной и безопасной инфраструктурой. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс ВКДН. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Radio.nsn. С нами не соскучишься.
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

секрет, там тайна третьей планеты. Ведь чем больше я знаю, тем меньше верится в это.

0: сне мне сказал, что готовит побег и все так же ждет.
1: Наша реклама.
2: Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе в аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
1: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
1: Наше радио.

0: Наше радио.
1: И вот опять я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю штиблеты и галстук-шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-вуги до утра. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я танцую буги-вуги каждый день. Не так,
2: ты просто одинок.
1: Так вот, и тут я совершаю телефонный звонок.

0: Наша реклама.
1: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
2: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
3: Тарифы МТС Junior или МТС Junior плюс включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
4: Милый, собираем чемоданы.
5: Мы же только разобрали.
4: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
6: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. В августе мы отмечаем печальный юбилей. 35 лет августовского путча. Часть руководителей государства 19 августа 1991 года отстранила от власти президента СССР Михаила Горбачева. Был создан Государственный комитет по чрезвычайному положению, ГКЧП, участники которого хотели сохранить Советский Союз, распад которого стал величайшей катастрофой 20 века. Показательно, что еще 5 лет назад, в год 30-летия августовских событий 1991 года, партия «Коммунисты России» выступила с инициативой Народного суда над виновниками развала СССР – Михаилом Горбачевым, Леонидом Кравчуком, Станиславом Шушкевичем и Геннадием Зюгановым. Почему над Зюгановым? Ведь Геннадий Андреевич, вспоминая страну Советов, всегда произносит очень проникновенные слова.
2: Советской державе Ленинца Сталинской модернизации поставить величественный памятник только за то, что она собрала распавшуюся империю в единый Советский Союз.
1: Слова хорошие. Осталось понять, что прячет за ними Зюганов. Кстати, однажды на это ему очень деликатно намекнул президент России Владимир Путин.
3: Под руководством Коммунистической партии Советского Союза наша страна, Советский Союз,

0: за попытку создания отдельной российской компартии при Сталине расстреляли секретаря ЦК Кузнецова и председателя Госплана Вознесенского. Ради этого даже вернули отмененную в 1947 году смертную казнь. А Зюганов и его окружение не просто остались целы, но и стали еще при Ельцине частью правящей элиты. И как ни крути, развал Советского Союза – это личная удача Геннадия Зюганова, о которой, правда, говорить как-то не принято.
1: Между строк с Эрнестом Старателевым.
2: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
3: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
4: Наше радио. Музыка поколений.

0: решать наша печаль.
1: Наша реклама.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
4: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
5: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
6: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

0: наше.
1: Я не люблю вздыхать о прошлом и в ночи мечтать про светлую даль.

Звездочка в буране, тянутся цветы герани, за оконный переплет снег идет, и все в смятении, все пускается в полет.

чердака, с верхней лестничной площадки, крадучась, играя в прятки, сходит небо с чердака, потому что жизни ждет, не оглянешься и святки, только промежуток краткий.

пустой, в ногу с ним стопами теми, в том же темпе, с ленью той или с той же быстротой. Может быть, проходит время,

0: Наша реклама.
1: Тысячу ярких эмоций дает аттракцион «Суперполет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
2: К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
3: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на aurora.ru 18+.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68». 68.
5: Записывай, запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
7: Наше радио.

Но на челе моем сомнения не тени. Зато уверенность в конце мы все стоим под звуки овощного танго, под крики гол, под запах поля уритана. И от привычки улыбаться беспрестанно крепчает кожа на лице.

0: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью. Фонотека на нашем радио.
1: Диана Арбенина.
2: Вот и я, одна из трех песен альбома, которая была написана задолго до основного массива. А я помню, как летела по Кутузовскому проспекту, понимала, что через 15 минут буду у дома, куда спешу, и там уже панели пропал. Звоню в дверь, будь что будет. И было совершенно наплевать, что простились криво и не созванивались вечность. И страшно было, конечно, адски. Настолько страшно, что я поднималась по ступенькам, а не на лифте. Так сказать, оттягивая момент. И открылась дверь, и мне сказали: в постель, быстро.
1: Диана Арбенина, «Ночные снайперы». Вот и я.
3: Открывай.

0: «Фанатека».
1: Ты услышал это первым.
0: На нашем радио.
2: Антон Пух Павлов.
3: Однажды, гуляя по обочине дороги, я столкнулся с удивительным явлением. Где-то в полуметре от земли, сквозь всю эту толщу асфальта, пробился маленький, одинокий, дерзкий кустик. Он торчал невероятно ярким, живым, зеленым пятном на фоне этой бесконечной асфальтовой дорожной полосы. Я сфотографировал это явление, и когда друзья это увидели, они сказали: «Ну, это еще и хрен». Я подумал: «Ну, это вообще судьба». А потом появилась эта песня, и эта картина стала невероятно точной иллюстрацией к данному треку.
2: FPG. Мы.

0: «Фанатека».
1: Ты услышал это первым.
0: На нашем радио.
2: Диляра Вагапова.
3: Много разных ситуаций происходило с нами на гастролях. Вот, например, этим летом на одном фестивале началась история с того, что наш басист, открывая консервы, порезал палец ножом. Мы так узнали, как выглядит травмпункт Ижевска. 3 шва? Нет, 5 швов и немного шока. Но мы продолжили, ведь гастроль — это жизнь. Вот наш гитарист, например, Раиль Латыпов, утром следующего дня решил прокатиться на мотоцикле, хотя с мотоциклами-то дело не имел ранее. И за 30 минут до выхода на сцену сломал кисть. Потрепанный, но решивший не сдаваться, он все равно отыграл ровно. Ну, а басист Ильдар Субаев не отставал. Оба с помятыми руками, но все равно отжигали на сцене, как в последний раз. Так что гастрольная жизнь – это когда идет все не по плану. Но мы всегда находим силы продолжать.
2: Мураками. «Я буду петь».

0: «Фонотека».
1: Ты услышал это первым. Первым.
0: На нашем радио.
2: Максим Тесли.
3: Мне воздержание дается предельно просто. Я понимаю, зачем я это делаю и что на чашах весов. И то есть на одной чаше весов все мои зависимости, на другой – жизнь, ни больше, ни меньше. Потому что слово «ром» и слово «смерть» для меня означает одно и то же. Я это прекрасно осознал. И поэтому год прошел очень легко для меня этот. И надеюсь, что дальше вся жизнь так же и пройдет. Тут же еще такая тема с воздержанием, что не получится не бухать, да, какое-то время и вернуться на уровень там 18-летнего себя. Если я начну, я снова окажусь вот там, в этом 9 января 2024 с кучей проблем за спиной. Поэтому мне это делать очень легко. Когда понимаешь, зачем, это легко.
2: Щенки. Спасибо, не надо.

если тебе по какой-то причине везет. Так кто не везет, это просто катит. И когда-нибудь точно получится наоборот.

0: «Фонотека».
1: Ты услышал это первым.
0: На нашем радио.
2: Марина Чуркунова.
3: Я мечтала побриться на лысо и быть не как все. Я всегда стремилась к этому. Где-то лет с 15, когда впервые увидела по телеку Шинет О'Коннор. И это была моя мечта. Не могла себе этого позволить, потому что была мамой, учительницей и ряд причин. Но когда наступил 2001, я уже была артистом. Тем более у нас был опыт подстрижки. Макс Фадеев меня стриг на площадке буквально ножницами для стрижки овец, которые можно было удержать только двумя руками. Мы обрезали мою косу и сделали такое коротенькое каре. Я подумала, что, ну, раз мы так экспериментируем, я взяла свою собственную бритву, которой брею ноги, простите, и начала себя брить с середины головы. Потом я очень старательно до блеска выбрила себе голову и поперлась на музыкальный канал. Прямой эфир был с Оскаром Кучера. Я не помню, какой канал был. Все на меня смотрели, оборачивались. Это было не очень популярно. И, в общем, я абсолютно счастлива, отвела эфир. Мы прекрасно побеседовали. И после этого поехала в офис, где меня встретили угрюмые лица, потому что сказали, это кошмар, провал. У Макса случился в буквальном смысле, ну, как мне рассказывали, истерика, ему чуть ли не вызывали врача, он кричал срочно, мне фотографии высылали их по факсу, не знаю, почтой из России, на что Макс, посмотрев, сказал, да, круто выглядит, и оставили все как есть, но слез наплакали ведро, и нервов намотали огромные клубки.
2: Total, Indigo синим.

0: «Фонотека».
1: Ты услышал это первым.
0: Первым. На нашем радио.
1: Александр Буслов.
2: С названием группы много всяких забавных историй, и одна из таких историй случилась в походе. Компания подобралась крайне душевная и веселая, от мала до велика, взрослые, дети, самому маленькому 4 годика, зовут Ваня. Взяли с собой музыкальные инструменты, днем плывем, а вечером у костра играем и поем песни. Детям в диковинку. Глаза горят, быстро схватывают, через некоторое время уже подпевают песни. На одном из таких концертов бочком-бочком подходит ко мне самый маленький Ваня и искренне так, забавно, глядя на меня, как на волшебника, спрашивает: «А ты пчела и пчеловод сыграешь? Логика, не подкопаешься. Уж кто-кто, а я просто обязан знать эту песню под гитару».
1: Адаптация пчел. Я звонил и узнавал.

0: «Фонотека». Ты услышал это первым. На нашем радио.
1: Николай Данилин.
2: Вообще я не пью и никому не советую злоупотреблять на самом деле, потому что это чревато. Но однажды мы давали концерт в одном из московских клубов, и так получилось, что между нашим выступлением и саундчеком была огромная временная пропасть, во время которой, как всегда, нечем заняться и нечего делать. А это самое опасное, потому что как раз в такие моменты ты творишь всякую дичь. В 2 часа мы приехали в клуб, в 3 часа прошел саундчек, все было замечательно, звук отстроен просто превосходно. А дальше выступление только в 10 вечера. Чем же заняться? Правильно, надо как-то скрасить ожидания. Поэтому я и мой бас-гитарист решили пойти и найти это счастье где-нибудь еще. Потому что бар, как ни странно, в 3 часа дня еще не работал. И вот мы нашли с ним первый попавшийся продуктовый, затарились и хорошенечко преисполнились. Несмотря на это, концерт прошел на ура, ничто нам не помешало отыграть и запомниться публике. Все веселились, радовались, плясали, это был настоящий праздник творчества и жизни. И вот во время этого праздника творчества и жизни я вижу, что стоит женщина, на мой взгляд, невеселая, которая не разделяет общей радости, и я подумал, неправильно это как-то, надо как-то приобщиться к общему настроению. Я подошел, взял бутылку пива, которую кто-то мне заботливо протянул, и вылил прямо на нее, приговаривая, что ты такая грустная, давай веселиться, ура, ура. Ну и в принципе все, я забыл об этом эпизоде, даже не придал ему значения и продолжил плясать, веселиться, петь. На следующее утро мне позвонил на тот момент еще мой гитарист и начал спрашивать меня, задавать какие-то странные вопросы, помню ли я вчерашний вечер, а помню ли я женщину, которая вчера облил пивом. Я в недоумении спросил, ну, нет, но, возможно, я облил, а почему ты спрашиваешь? В общем, оказалось, что таким образом я познакомился с его мамой. Женщина, на которой я вылил бутылку пива, оказалась мамой моего гитариста. Было, конечно же, неловко, но при этом очень весело. Так вот, ребята, если вы приводите на концерты своих родителей, пожалуйста, предупреждайте своих коллег по группе, что... это все-таки ваши близкие родственники, да, чтобы не было подобных казусов.
1: Сэд Элмо, мрачный гражданин.

0: Фонотека.
1: Ты услышал это первым.
0: На нашем радио.
2: Роман Кузнецов.
3: Эта забавная история приключилась с солисткой хитобоев Марусей прошлой зимой, когда мы были на гастролях в Туле. Нас поселили в гостинице недалеко от концертного зала, и можно было дойти пешком. Но идти надо было через лес. И вот, отыграв совершенно замечательный концерт, мы всей толпой решили насладиться сказочным променадом по зимней сказке. И на полпути на опушке нам попался здоровенный котяра. А надо сказать, что Маруся у нас страсть как любит всяких кошечек, собачек. Ну и тут, конечно, начались всякие муси-пуси, и котяр, разумеется, увязался за нами. Уже на пороге консьержка категорично заявила, что с животными к ним нельзя. Но коту это было по барабану, и он ловко прошмыгнул между ног в теплую гостиницу. И тут Марусе пришлось изрядно погонять бедную животину по холлу, чтобы выпроводить хвостатого гостя за порог. Кот не собирался сдаваться без боя. Ну и на прощание еще и цапнул певицу за руку. Обрабатывая боевую рану, консьержка, между прочим, удивилась, мол, тут в окрестностях отродясь котов не водилось. Наверное, лесной какой-то, может, даже манул. Мы, конечно, поржали, но на всякий случай по возвращении домой отправили Маню в больничку, где ей всадили серию уколов и запретили пить целый год. И это нифига не шутка. В общем, новой песенкой Маруся завершила этот непростой безалкогольный год своей жизни. Так что это музыкальное произведение получилось с таким ироничным бэкграундом.
2: Хитобои Юля Коган. Пить.

0: «Фанатека».
1: Ты услышал это первым.
0: На нашем радио.
2: Паша Захаров.
3: Я думаю, любой, кто хоть немного в теме всей этой нашей музыкальной кухни, знает, что содержание группы — это дело весьма затратное. Надо покупать и поддерживать в исправном состоянии инструменты и аппаратуру, надо записывать и сводить песни, надо постоянно закупать быстро изнашивающиеся расходники, и, наконец, между этим всем надо хотя бы иногда что-то жрать. И вот однажды, было это в районе 20 лет назад, мы нашли неожиданный способ финансирования нашей бурной жизнедеятельности. Мы ехали с какого-то нашего концерта с парнями из группы «Ёрш», Димой Соколом и Сашей Исаевым. Мы были в весьма праздничном состоянии, и душа требовала продолжения банкета. Как именно возникла идея пройтись с неподключенной электрогитарой по электричке, история не помнит. Важно то, что эта идея пришлась всем по вкусу. Мы как-то не озаботились подбором репертуара для исполнения, поэтому я начал играть нашу версию песни «Погоня». Дело в том, что у нас есть своя пародийная версия песни из кинофильма про неуловимых мстителей. Это такой хмельной гимн. Неожиданно вагон встретил нас щедрейшими ассигнованиями, потом следующий, и так, пока электричка не кончилась. Оказалось, что эта самая наша версия песни очень созвучна настроению людей, едущих в последние электрички и находящихся в весьма подогретом состоянии. Когда мы подбили баланс, выйдя на своей станции, мы с удивлением обнаружили, что суммы хватает не только на продолжение банкета, но и, видимо, еще на какие-то нужды. Лично я на следующий день со своей доли покрыл задолженность перед студией, где мы как раз сводили новую песню. Ну и, конечно же, было бы весьма странно, если бы мы не продолжили такую прибыльную практику. Мы никогда не делали таких выездов специально, только по пути с концертов, используя при этом подручные инструменты. Однажды, например, мы играли на неподключенной бас-гитаре.
2: Озон. Выживут панки.

0: Фонотека.
1: Ты услышал это первым.
0: На нашем радио.
2: Борис Рамон.
3: В детстве, когда я только начинал учиться играть на гитаре, я ходил в бардовский кружок. Там мы разучивали Цоя, ДДТ, Король и Шут, ну, все, с чего начинают обычно свой путь маленькие гитаристы. И одной из этих песен как раз-таки была песня «Голубая стрела» Зои Ященко. И тогда как-то мне не пришло в голову послушать оригинал этой песни, потому что мы их разучивали, ну, можно сказать, просто с рук друг у друга, и все. И сейчас, уже спустя много лет, я решил все-таки послушать оригинал песни, и вдруг я понял такую вещь, что этот оригинал всегда в моей голове звучал по-другому. То есть я представлял его по-другому. И именно из-за этого родилась идея этого кавера.
2: Норма Тейл. «Голубая стрела».

«Ипотека» на нашем радио. Наше радио. Музыка поколений.

пыль за оберег. Черный ворон, не кружи, ни сегодня, нет, после войны. Напьемся тишины. А брось, приятель, не грусти, близится восход. Друг прикроет, Бог простит, пуля не возьмет.

мечты раздавили льды давным-давно.

твое уставшее тело ты освежаешь водой мертвых морей. Твоя душа как музей гениальных изделий и редких вещей. И я хотел бы остаться с тобой.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

во сне и видел сны наяву. У меня есть только эта жизнь, я ею и живу. Стараюсь.

не очень-то много. Мы все здесь тащим свои лямки уже за возможность. Большое спасибо. Быть живым самое интересное из случившегося со мной когда-либо. Конечно, я чего-то не знаю, не помню. И хорошо, тем ценнее каждый миг с мига, когда я выдал этому миру самый первый свой крик. И с той поры кричал о многом, о разном, стремясь выше, подобно стеблю, но не теряя корней сейчас.

чего и зачем. Из городов случайных мы не случайные все. Время неведомой силы крутит с легкостью стрелки лет.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.